Michelle.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
6: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
7: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
5: Принимается. Тогда с меня маршрут.
8: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
9: Цена действительно на комплектацию Prime.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
14: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплект.
7: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 1 октября. 16+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет. Radio Monte Carlo.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Не все пропало. В Бруснике есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер». 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение.

0: Сбербанк онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Commercial time. Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я пере...

0: Пирелли-беру в колесо.ру.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли-беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Что в моде в этом сезоне?
8: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
7: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
8: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
7: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
8: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
7: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
9: Срочно надо брать!
10: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
11: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
12: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга.

выгодами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333. Рассрочка предоставляет застройщику ОСЗМО. Пайная декларация. Сайт ОСЗМО.ру. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Характер начинается с выбора. Где и как жить? В доме с выразительной архитектурой или в доме с историей? В центре или у парка? Выбирайте квартиру на сайте rbi.ru. RBI. Жизнь. Искусство. Дом. Характер. УСЗРБИ-6. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
3: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
5: Лента и окей.

0: одна гиперкоманда. С 15 по 21 октября. Карбонат свиной, охлажденный, 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
1: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2. 6+.

0: Commercial time. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа?
14: Все под контролем.
15: Красота-то какая! Лепота!
16: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Покупраздник в ленте! Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль!
18: Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
19: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land. Создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Монте-Карло Дайджест. Гурмей Репорт.
1: В студии Диана Пулеева. Здравствуйте. Изобретение шведских ученых под названием MandiMatter позволяет перепрограммировать мозг, приучая его питаться правильно. Оно представляет собой специальную тарелку, подключенную к мини-компьютеру. Устройство регистрирует, сколько еды лежит на тарелке и как быстро человек ест. Если скорость поглощения пищи высокая, устройство оповещает об этом владельца звуковым сигналом, призывая снизить скорость поедания. Если человек ест слишком медленно, компьютер попросит его поторопиться. После трапезы на мониторе необходимо отметить степень своего насыщения, чтобы впоследствии выработать правильные привычки питания. Устройство помогает правильно питаться как людям, страдающим избыточным весом, так и тем, кто стал заложником анорексии. Недавнее исследование показало, что 75% пациентов, которые использовали MandiMatter, избавились от расстройств пищевого поведения. Японское заведение Cooking – это новый проект, который предлагает своим клиентам разделить страсть к готовке вместе с друзьями и коллегами. Это заведение не является рестораном в традиционном смысле слова. Все потому, что в нем нет постоянного персонала вроде шеф-повара, официантов и других сотрудников. Ими становятся сами посетители. Кулинарное пространство Cooking предлагает гостям самим стать поварами или же почувствовать себя владельцем заведения. Здесь можно проводить мероприятия для друзей, коллег и клиентов, устраивать мастер-классы по приготовлению блюд или же приводить в Cooking своих учеников. Гости, арендовавшие пространство, могут заказать все необходимые продукты, воспользоваться нужными инструментами и техникой, а также при случае прибегнуть к онлайн-консультации профессионального шефа. Дизайн Cooking разрабатывала архитектурная фирма. Она организовала пространство таким образом, чтобы оно вмещало до 48 посетителей, которые могут разместиться за четырьмя большими столами в обеденной зоне. Помимо этого, внутри располагается барная стойка, а также профессиональная кухня. На днях в Италии неизвестные совершили крупнейшую в истории страны кражу вина. Они вынесли около 30 тысяч бутылок из хранилища исторической винодельни в Тоскане. Группа как минимум из 7 человек в масках отключила сигнализацию и камеры наблюдения, после чего проникла внутрь. Используя погрузчики самой винодельни, преступники загрузили 2 больших грузовика вином и скрылись. Общая стоимость похищенного составляет около 5 миллионов евро. Среди украденных бутылок вина, относящиеся к урожаю 2023 года. Компания, которую обокрали, была основана в 14 веке. Ею уже 26 поколений управляет семья Антинори. Они уже предупредили клиентов по всему миру о необходимости остерегаться предложения о продаже вина определенных марок вне официальных каналов сбыта. И к этому часу это все о вкусной и полезной пище.
0: Монте-Карло Дайджест. Commercial time.
2: Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
12: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
22: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» ора «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
23: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач. Величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых. Премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
3: Рассрочка доставляет застройщику СЗМО. Тайная регуляция сайтов.ру.
4: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 15 по 21 октября. Карбонат свиной, охлажденный, 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама Стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама Стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова, Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
7: Сохрани глаза здоровые, поменяй очки на новые.
8: Оптики «Зайди, увидишь» и «Цейс». Меняем старые очки на новые со скидкой до 50%. Подробности в оптиках «Зайди, увидишь» и «Цейс» до 20 ноября.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
0: Auto Report.
2: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Кроссовер «Волга К40» скоро получит новый салон. Правда, в представительстве марки пока не подтвердили сроки и стоимость. Интерьер сильно изменится и станет таким же, как у китайского донора. Вместо большого вертикального экрана появится горизонтальный дисплей. Также кроссовер получит новую переднюю панель, другой руль и центральный подлокотник, который открывается кнопкой. Главное отличие от китайца – цвет у «Волга» салон будет в основном черным. Напомню, что сам кузов К40 уже обновили раньше, но салон тогда оставили старым.
1: Auto Report.
2: Компания Acura официально поделилась планами на будущее. В ближайшие годы бренд выпустит 3 новых кроссовера и совершенно новую гибридную систему на базе двигателя V6. Главные новинки мы увидим в 2028 году. Главным гигантом станет самый большой автомобиль в истории марки. Это будет 8-местный семейный кроссовер, который встанет на ступень выше нынешнего MDX. В этом же году на рынок выйдет новое 4-е поколение RDX. Именно с него начнется установка гибридов с 2 электромоторами. Также Acura готовит машину для любителей ездить там, где нет асфальта. Подробностей о ней пока нет. Сама же гибридная система на базе V6 должна сделать машины мощнее, лучше подходящими для перевозки тяжелых прицепов и при этом более экономичными.
1: Auto Report.
2: Французская марка Alpine привезла на автосалон в Париже концепт-кар A310 Vision. Это шоу-кар, который выпустили к 55-летию обычной версии спорткара из 70-х и к 50-летию его модификации с мотором V6. Машина переосмысливает старый дизайн с помощью новых технологий, но серийной она не станет. Это просто дизайнерский эксперимент на новой архитектуре. Концепт очень широкий, более 2 метров в ширину и 4,5 в длину, а вот высота всего 1 метр и 18 сантиметров. Кузов сделан из алюминия, дно из углепластика с деталями в стиле болида Формулы-1. Машина получила необычные диски с буквой «А», выдвижные фары и задний спойлер из 2 частей с прозрачной вставкой. И к этому часу это все о машинах и моторах.
0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Realty Report.
1: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Стало известно, за сколько лет россияне могут накопить на квартиру. В среднем по стране нужно 19,5 лет. Сейчас платеж по ипотеке почти в полтора раза больше, чем средний доход одного человека в месяц. Быстрее всего накопить на жилье можно на севере. Жителям Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов нужно всего 9 лет и 3 месяца. Сами люди оценивают свои шансы улучшить жилищные условия очень скромно, как и доступность ипотеки. Самые высокие оценки по всем этим пунктам ставят жители Татарстана, Тюменской области и Ямала. Realty Report. Вступление Кипра в Шенгенскую зону откладывается на 27-й год. Ранее президент страны обещал запуск в 26-м году, но переговоры с Брюсселем затянулись. Главная проблема – буферная зеленая линия, которая делит остров. Евросоюз боится, что через нее в Европу поедут нелегальные мигранты. Они могут попасть на северный Кипр, перейти на юг и улететь в Евросоюз без фиксации в системе контроля. Кипр не хочет делать из этой границы жесткий кордон. Власти предлагают усилить проверки прямо в аэропорт. Realty Report. В Испании набирает силу новый тренд. Молодые люди все чаще уезжают из больших городов в деревни. Исследование показало, что 13% тех, кто ищет съемное жилье, планируют переехать в маленький городок, где живет менее 10 тысяч человек. Это не пенсионеры, а люди в среднем 35 лет с зарплатой от 1000 до 3000 евро, которые часто все еще живут с родителями. Причина в том, что жилье в Мадриде, Барселоне или Малаге стало им не по карману. За последний год цены на покупку квартиры выросли на 14,7%, на аренду на 10,9%, а зарплаты почти не изменились. Из-за этого лишь 14% молодых испанцев могут начать жить отдельно, а средний возраст ухода из дома вырос до 30 лет. Чаще всего переезжают жители Каталонии, Андалусии и Мадрида. Эксперты говорят, что для властей это сигнал, чтобы люди остались в селах, нужно срочно развивать там инфраструктуру. И к этому часу это все о том, где хорошо жить. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Fashion Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Зара посвятила коллекцию одежды трехкратному чемпиону Формулы-1 Айртону Сенне. Примечательно, что за основу дизайнеры взяли не гоночный комбинезон, а повседневный стиль бразильца за пределами трассы, хотя и комбинезон в коллекцию вошел. Главный образ коллекции – знаменитое фото спортсмена из 90-х, на котором Сенна запечатлен в джинсах и больших очках с пиджаком через руку на фоне самолета. Изображение напечатали на одной из футболок, а автограф гонщика используют как декоративный элемент на нескольких предметах линейки. Сенна Брендс, который руководит племянница гонщика, называет запуск важным шагом в продвижении наследия Айртона за пределами автоспорта.
1: Fashion Report.
3: Дизайнер Давид Кома представил весенне-летнюю коллекцию 2027 года. Главным ориентиром для нее стала легендарная фигуристка Тони Хардинг. Показ объединил гламур 90-х с жесткой спортивной эстетикой. По словам Комы, его привлекла не скандальная история спортсменки, а ее решимость и грубость, а также железная дисциплина, скрытая за театральной женственностью на льду. Главным визуальным элементом стали кристаллические спирали, которые буквально повторяют узоры, оставленные лезвиями коньков на льду. На платьях они превратились в сложную вышивку, объемные украшения и скульптурные вырезы. В линейке появились техничные бомбер, куртки с воротниками, как у спортивной формы, розовые панталоны, собранные на талии, словно резинкой для волос, и металлические колоннообразные платья. Лабораторная линия MM6 Maison Margiela представила рекламную кампанию коллекции «Осень-зима 2026». В объективе камеры эстетика 80-х встречается с современным расслабленным кроем. Расклешенные юбки миди сочетаются с объемными ветровками и свитерами с экстремально широким воротом. Спортивные элементы смело миксуются с классикой. Детали коллекции проработаны с вниманием к функциональности. На спинках рубашек, тренчи и курток появился ребристый трикотаж. У части вещей оставлена открытая подкладка, а низ изделий сделан регулируемым на кнопках. В палитре преобладают базовые оттенки, которые пересекаются с яркими акцентами в аксессуарах. И к этому часу это все о стильной и красивой жизни.
1: Monte Carlo Digest.

Monte Carlo. Diana April. Right now. В северной столице полдень всем красивым и талантливым. Доброго четверга и улыбок. Надеюсь, день сдался и уже успел вас чем-нибудь порадовать. Хотя есть такие люди, которые всегда найдут повод побубнить, и у них сегодня праздник. Сегодня отмечается День ворчуна, так что некоторым можно прям не ограничивать себя в ворчании. Как говорится, нам все равно, а им приятно. Но надо же когда-то выпускать пар.

0: Commercial time. Реклама.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
2: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сиам Ворлд». Единственном отеле на Мальдивах, где есть собственная конюшня-ранчо. Погружение к настоящему затонувшему кораблю. Идеальный сервис по системе «Все включено» 24 часа в сутки. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сиам Ворлд». Звезды путешествий. 3 7 0 3 9. 18+.
1: Реклама на радио Монте-Карло в Санкт-Петербурге.
3: 244-30-04.

What the hell is this? Track one, hey?

0: Commercial time. Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн.

0: Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии Паобанк ПСБ.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. По Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Travel Report.
3: В студии Диана Пылаева. Здравствуйте. Туристические власти острова Бали предупреждают, в сезон дождей кобры нередко заползают на виллы и в отели на Индонезийском острове. Змеи ищут теплые места. Волонтерам местного фонда спасения рептилий уже не раз в этом сезоне приходилось приезжать и отлавливать змей прямо из номеров. Чтобы минимизировать такие ситуации, владельцам и арендаторам вилл специалисты советуют поддерживать чистоту в комнатах и обращать внимание на растения, ветви которых тянутся на территорию снаружи. В сезон дождей

0: На Бали продолжается с ноября по март. При этом конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от района острова. В Японии впервые провели соревнования по сну с призовым фондом в 2 миллиона 220 тысяч йен. Это более 1 000 000 рублей. Конкурс получил название «Mad Race». Он прошел 5 октября в Токио. На голову участников надели устройство для мониторинга мозговых волн. Измерялись 3 фактора – глубина и качество сна, время засыпания и стабильность сна на протяжении всей сессии. Эти показатели суммировались, чтобы выбрать победителя. Необычный размер главного приза в 2 миллиона 220 тысяч йен был вдохновлен символом сна «З», где буква «З» визуально схожа с цифрой 2. Организатором выступила компания, которая хочет привлечь внимание к проблемам сна. Например, в Японии его средняя продолжительность – одна из самых низких в мире. В соревновании приняли участие 75 человек в возрасте от 20 до 50 лет. Участники боролись за победу, пытаясь достичь самого глубокого, быстрого и стабильного сна в течение 90 минут. Победительницей конкурса стала женщина. Она показала лучший результат по скорости засыпания и глубине сна. Почти половина россиян заявили о готовности отказаться от кафе и ресторанов ради путешествий. Это следует из соцопроса одного из ведущих российских интернет-сервисов для туристов. Так, перед путешествием почти половина опрошенных начинают сокращать расходы на кофе, рестораны и доставку еды. 47% стараются экономить на развлечениях. При этом 42% готовы отказаться почти от всех необязательных трат. Что касается самого путешествия, то больше половины опрошенных в отпуске не желает экономить на расположении жилья. Примерно столько же на впечатлениях – 37% на еде и ресторанах. В то же время в поездках больше половины туристов экономят на покупках и стараются пользоваться общественным транспортом. И к этому часу это все о правилах хорошего отдыха.
1: Commercial time. Реклама.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Voya Taishan. Флагманский 6-местный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
4: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОО «А7 Агент» и ОО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка банк».
4: АО «Точка». ООО «Банк. Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Свобода начинается с выбора. Где и как жить? В доме с бассейном или с фитнес-залом? С видом на центр или на сад? Выбирайте квартиру на сайте rbi.ru. RBI. Жизнь – искусство. Дом – свобода.
3: УСЗ RBI-7. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-1.

Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Diana April.
1: Right now.
2: Час дня в Петербурге прекрасный, день четверг, тихий, спокойный, по погоде, во всяком случае, продолжается. Сегодня у нас облачно с прояснениями, в среднем плюс 12, завтра будет еще потеплее, и осадков также не ожидается. Ну, по крайней мере, синоптики на своих картах их не видят, а это еще один отличный повод.

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан Сиам Олу Вэлли». Роскошная вилла с традиционным интерьером и современным уровнем комфорта на берегу океана. Шикарный спа-центр. Прогулки на яхте к коралловым рифам. Романтические ужины прямо посреди океана. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан Сиам Олу Вэлли». Звезды путешествий. 3 7 0 3 9.
2: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2, 6+.

0: Монте-Карло представляет «Синема Уикенд». Все о важнейшем из искусств. Кино, кино и еще раз кино, которое можно посмотреть в ближайший уикенд в Петербурге. «Синема Уикенд».
1: Всем привет, в студии Сандра Клок. Прямо сейчас я расскажу, какое кино будем смотреть в ближайший уикенд. С 14 по 18 октября пройдет 5-й международный кинофестиваль авторского кино «Каро Арт». Нам покажут громкие зарубежные российские премьеры, новинки с отечественных киносмотров, классические картины, киноверсии театральных спектаклей, клипы и документальные фильмы об известных артистах. Темы и программы юбилейного фестивального года вдохновлены известной песней «Любовь моя будет тут». Полное расписание и подробности программы фестиваля на сайте karoartfestival.ru.
0: Cinema Weekend.
1: 15 октября в «Авроре» можно попасть на премьеру нового фильма Павла Лунгина «Четыре жизни» Петра Мамонова, который выйдет в прокат на следующей неделе. Критики называют фильм первым по-настоящему рок-н-ролльным док-байопиком западного формата, а также говорят, что у фильма есть потенциал стать документальным хитом. Новая лента Павла Лунгина рассказывает об этапах судьбы Петра Мамонова, его поисках смысла жизни и перерождении культового музыканта и актера. Картина соткана из уникальных архивных кадров, интервью разных лет, впервые опубликованных видео из домашнего архива и воспоминаний тех, кто был рядом. Увидим, как в одном человеке уживались четыре противоречивые ипостаси: хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер и православный отшельник.
0: Cinema Weekend.
1: С 16 по 24 октября Петербург превратится в мировую столицу авторского кино. Возвращается 36-й международный фестиваль «Послание к человеку», смотр который давно перестал быть просто площадкой для документалистов. География фестиваля в этом году охватывает весь город. Чтобы увидеть главные премьеры, придется побегать. Но «Послание к человеку» — это не только конкурсные показы. Это всегда про живой диалог. Здесь спорят о смыслах в очередях за попкорном, узнают новых героев документалистики и доказывают, что кино — это не просто развлечение, а способ понять, что вообще происходит вокруг.
0: Cinema Weekend.
1: 18 октября в рамках «Киноарт» представят премьеру ленты Юрий Бутусов «Барабаны внутри». Это документальный фильм, который исследует личность и творческий путь режиссера. В центре внимания не только его талант, но и то, что им двигало и чем для него была любовь к театру. О Юрии Николаевиче вспоминают те, кто работал с ним вплотную: ученики, актеры, однокурсники и близкие люди. Создатели старались избежать пафоса и похода.

0: Похоже, им удалось показать живого, сложного человека, не превратив его в памятник. В фильме есть и личные истории, и размышления о природе театрального искусства. А после сеанса запланирована встреча со съемочной группой. Это редкая возможность получить инсайды о том, как рождался фильм, узнать детали, которые не вошли в монтаж, и обсудить впечатления напрямую с теми, кто создавал картину.
1: Cinema Weekend.
0: 17 октября в Cinema Мишель в честь первого дня рождения стартует первый фестиваль авторского кино «Мишель», в центре которого исследование природы женственности через образы, перевернувшие кинематограф. Программа составлена из 7 совершенно непохожих друг на друга див. От Греты Гарбо до Любови Орловой, от Ингрид Бергман до Ким Новак. Это образы героинь, способных впечатлять и вдохновлять, соединяющих красоту и силу, цельность и глубину. Самый ранний фильм фестиваля – немая мелодрама Кларенса Брауна «Плоть и дьявол», в которой Грета Гарбо создает эталонный образ фемм-фаталь-искусительницы, сподвигающей мужчин на роковые поступки. Ее противоположность – героиня Ингрид Бергман в «Касабланке», разрывающаяся между чувством и долгом и готовая на самопожертвование. «Касабланку» можно посмотреть в субботу. А в воскресенье покажут оттепельную классику с Татьяной Дорониной «Еще раз про любовь». И к этому часу это все о самых интересных киносеансах грядущего уикенда. Ходите в кино.
1: Cinema Weekend. Все о важнейшем из искусств. Кино, которое можно посмотреть в ближайший уикенд в Петербурге. Cinema Weekend.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
14: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. «Voya Taishan» – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
16: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Wellness Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Большое количество клетчатки в рационе помогает лучше спать. Ученые изучили данные более 3500 взрослых и заметили связь. В дни, когда люди ели больше овощей, фруктов и злаков, у них был более глубокий сон и длиннее фазы сновидений. При этом поверхностного сна стало меньше, а ночной пульс снизился. Клетчатка кормит полезные бактерии в кишечнике. Продукты их работы влияют на обмен веществ и воспаление в теле. Через эти процессы еда может менять и качество сна. Но клетчатка не лечит бессонницу, это лишь полезная связь. Врачи напоминают, что норма для взрослого от 25 до 30 граммов клетчатки в день. Ее много во фруктах, овощах, бобовых и крупах.
1: Wellness Report.
3: Ученые обнаружили, что тишина может помочь мозгу создавать новые нейроны. Тишина нужна не только для отдыха от шума. Исследования на животных показали, что звуковая среда может влиять на сами процессы в мозге, в том числе в гиппокаме, который участвует в формировании памяти и обучения. В эксперименте животных помещали в разные звуковые условия. Они слушали музыку, белый шум или находились в тишине. У группы, которая пребывала в тишине, наблюдалось увеличение числа новых клеток в гиппокаме. Однако важно уточнить, что эксперимент проводили на животных. Он не доказывает, что человеку достаточно провести пару часов в тишине, чтобы стимулировать образование новых нейронов. Доказано, помогает поддерживать здоровье мозга регулярная физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и интеллектуальная нагрузка.
1: Wellness Report.
3: Математики из Испании вычислили формулу разрушения брака. Они создали модель, которая объясняет, почему пары расходятся. Ученые уподобили брак закрытой системе. Без постоянной подпитки энергии она разрушается сама по себе. Для счастья партнерам нужно стараться больше, чем им комфортно. Самая тяжелая нагрузка ложится на того, кто быстрее превращает свои усилия в любовь. Такого человека называют эмоционально эффективным. Именно он берет на себя основную тяжесть стресса и внешних кризисов, чтобы спасти союз. Идея пришла ученым после просмотра фильма «Анатомия падения». В реальности статистика подтверждает это. В некоторых западных странах до 50% браков не доживают до 25 лет. Современный брак требует колоссальной отдачи. Если партнеры не справляются с дисбалансом, их ждет расставание. Любовь не спасет, если не действовать сообща. И к этому часу это все о здоровье и красоте.
0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest. Commercial time.
2: Реклама.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.

0: commercial time.
1: Реклама. Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама Стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама Стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Сохрани глаза здоровые, поменяй очки на новые.
4: Оптики «Зайди, увидишь» и «Цейс». Меняем старые очки на новые со скидкой до 50%. Подробности в оптиках «Зайди, увидишь» и «Цейс» до 20 ноября.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Будут танцы, шоу и большой футбол на «Газпром-арене». 25 октября, в воскресенье, «Зенит» принимает «Динамо» из Махачкалы. Начало матча в 18:30. Откроет игру концерт «Бьянки» и масштабное мультимедийное шоу на поле. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран мира. Подробности на официальном сайте «Зенита». Детям до 14 лет скидка 50%. 0+.

0: Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Diana April.
2: Right now. 2 часа дня. В Петербурге 15 день октября продолжается. Из интересного сегодня отмечается день импровизатора. Как заметил кто-то из мудрых, стабильность — это, конечно, хорошо, она дает опору. Но порой именно неисполнение планов открывают двери, о которых мы и не думали. Это я к тому, что мы выходим на финишную прямую очередной рабочей недели. И если вдруг этот четверг подкинет какой-нибудь сюрприз, примите его как приятный поворот и импровизируйте. Как было неоднократно доказано, иногда именно спонтанные решения приводят к лучшим результатам.

0: турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
1: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17:50. 18+. Thank you.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Реклама на радио Монте-Карло в Санкт-Петербурге.
2: 244-30-04.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: «Окко» представляет.
10: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в «Окко».
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в «Окко». 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Gourmet Report.
1: В студии Диана Пулаева. Здравствуйте. Изобретение шведских ученых под названием MandiMeter позволяет перепрограммировать мозг, приучая его питаться правильно. Оно представляет собой специальную тарелку, подключенную к мини-компьютеру. Устройство регистрирует, сколько еды лежит на тарелке и как быстро человек ест. Если скорость поглощения пищи высокая, устройство оповещает об этом владельца звуковым сигналом, призывая снизить скорость поедания. Если человек ест слишком медленно, компьютер попросит его поторопиться. После трапезы на мониторе необходимо отметить степень своего насыщения, чтобы впоследствии выработать правильные привычки питания. Устройство помогает правильно питаться как людям, страдающим избыточным весом, так и тем, кто стал заложником анорексии. Недавнее исследование показало, что 75% пациентов, которые использовали MandiMeter, избавились от расстройств пищевого поведения. Gourmet Report. Японское заведение Cooking – это новый проект, который предлагает своим клиентам разделить страсть к готовке вместе с друзьями и коллегами. Это заведение не является рестораном в традиционном смысле слова. Все потому, что в нем нет постоянного персонала вроде шеф-повара, официантов и других сотрудников. Ими становятся сами посетители. Кулинарное пространство Cooking предлагает гостям самим стать поварами или же почувствовать себя владельцем заведения. Здесь можно проводить мероприятия для друзей, коллег и клиентов, устраивать мастер-классы по приготовлению блюд или же приводить в Cooking своих учеников. Гости, арендовавшие пространство, могут заказать все необходимые продукты, воспользоваться нужными инструментами и техникой, а также при случае прибегнуть к онлайн-консультации профессионального шефа. Дизайн Cooking разрабатывала архитектурная фирма. Организовала пространство таким образом, чтобы оно вмещало до 48 посетителей, которые могут разместиться за 4 большими столами в обеденной зоне. Помимо этого, внутри располагается барная стойка, а также профессиональная кухня. Gourmet Report. На днях в Италии неизвестные совершили крупнейшую в истории страны кражу вина. Они вынесли около 30 тысяч бутылок из хранилища исторической винодельни в Тоскане. Группа как минимум из 7 человек в масках отключила сигнализацию и камеры наблюдения, после чего проникла внутрь. Используя погрузчики самой винодельни, преступники загрузили 2 больших грузовика вином и скрылись. Общая стоимость похищенного составляет около 5 миллионов евро. Среди украденных бутылок вина, относящиеся к урожаю 2023 года. Компания, которую обокрали, была основана в 14 веке. Ею уже 26 поколений управляет семья Антинори. Они уже предупредили клиентов по всему миру о необходимости остерегаться предложения о продаже вина определенных марок вне официальных каналов сбыта. И к этому часу это все о вкусной и полезной пище. Monte-Carlo Digest. Commercial time. Реклама.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В
5: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО7 Агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
7: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
8: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
9: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
10: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании партнеров ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: В Санкт-Петербурге 3 часа дня.
1: Eugene Crow. Right
0: now. Есть какая-то вселенская несправедливость в том, что на буднях нам солнце предоставляют, вопреки прогнозам, а вот уикенд светилом будет обделен. Но это только по прогнозам, а на деле еще посмотрим. Пока же порадуемся за тех, кто сегодня отдыхает, искренне порадуемся. И за отдыхающих после трапезы, конечно же. Яркого, полного света, а в плане трудов почти невесомого вам четверга. И доброго дня!

0: commercial time. Реклама. Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама Стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама Стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. И Пасмирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
1: Сохрани глаза здоровые, поменяй очки на новые.
2: Оптики «Зайди, увидишь» и «Цейс». Меняем старые очки на новые со скидкой до 50%. Подробности в оптиках «Зайди, увидишь» и «Цейс» до 20 ноября.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Commercial time. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте А7-дефис-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Вкусвилл приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действовать с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Fashion Report.
1: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Зара посвятила коллекцию одежды трехкратному чемпиону Формулы-1 Айртону Сенне. Примечательно, что за основу дизайнеры взяли не гоночный комбинезон, а повседневный стиль бразильца за пределами трассы, хотя и комбинезон в коллекцию вошел. Главный образ коллекции – знаменитое фото спортсмена из 90-х, на котором Сенна запечатлен в джинсах и больших очках с пиджаком через руку на фоне самолета. Изображение напечатали на одной из футболок, а автограф гонщика используют как декоративный элемент на нескольких предметах линейки. Сенна Брэндс, который руководит племянница гонщика, называет запуск важным шагом в продвижении наследия Айртона за пределами автоспорта. Fashion Report. Дизайнер Давид Кома представил весенне-летнюю коллекцию 2027 года. Главным ориентиром для нее стала легендарная фигуристка Тони Хардинг. Показ объединил гламур 90-х с жесткой спортивной эстетикой. По словам Кома, его привлекла не скандальная история спортсменки, а ее решимость и грубость, а также железная дисциплина, скрытая за театральной женственностью на льду. Главным визуальным элементом стали кристаллические спирали, которые буквально повторяют узоры, оставленные лезвиями коньков на льду. На платьях они превратились в сложную вышивку, объемные украшения и скульптурные вырезы. В линейке появились техничные бомберы, куртки с воротниками, как у спортивной формы, розовые панталоны, собранные на талии, словно резинкой для волос, и металлические колоннообразные платья. Fashion Report. Лабораторная линия MM6 Maison Margiela представила рекламную кампанию коллекции «Осень-зима 2026». В объективе камеры эстетика 80-х встречается с современным расслабленным кроем. Расклешенные юбки миди сочетаются с объемными ветровками и свитерами с экстремально широким воротом. Спортивные элементы смело миксуются с классикой. Детали коллекции проработаны с вниманием к функциональности. На спинках рубашек, тренчей и курток появился ребристый трикотаж. У части вещей оставлена открытая подкладка. Они с изделий сделаны.

0: палитре преобладают базовые оттенки, которые пересекаются с яркими акцентами в аксессуарах. И к этому часу это все о стильной и красивой жизни.
1: Monte-Carlo Digest. Commercial time.
2: Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
11: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
12: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу выйти «Точка банк».
13: АО «Точка», ООО «Банк», точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Квартиры в доме гений от RBI в Невском районе. Приватный зеленый двор. Паркинг и парк с лежаками и беседками. Смотрите на сайте rbi.ru. RBI. Жизнь искусства. О, специализированный застройщик RBI7. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан-Сиам Виллу Риф». Отдых на роскошной новой вилле на воде, окруженной одним из самых красивых коралловых рифов, куда ведет собственная водная горка. Кино под звездным небом, массаж и расслабляющие процедуры. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан-Сиам Виллу Риф». Звезды путешествий. 3 7 0 3 9.

0: Санкт-Петербурге 4 часа дня.
1: Юджин Кроу. Right now. Если во снах со среды на четверг виделось феноменальное безделье с удивительно хорошим результатом, даже с учетом, что сны со среды на четверг вещами считаются, доверять им, пожалуй, не стоит. Но есть и исключения. Довериться можно, если подобное происходит ежедневно. Интересного, но в меру и приятно скучного время от времени вам четверга и доброго дня.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17:50. 18+.

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Реклама на радио Монте-Карло в Санкт-Петербурге.
2: 244-30-04.

0: Commercial time. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Рабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.

0: Сбербанк. Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: ОККО представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.

0: Monte-Carlo Digest. Travel Report.
1: В студии Диана Пылаева. Здравствуйте. Туристические власти острова Бали предупреждают, в сезон дождей кобры нередко заползают на виллы и в отели на индонезийском острове. Змеи ищут теплые места. Волонтерам местного фонда спасения рептилий уже не раз в этом сезоне приходилось приезжать и отлавливать змей прямо из номеров. Чтобы минимизировать такие ситуации, владельцам и арендаторам вилл специалисты советуют поддерживать чистоту в комнатах и обращать внимание на растения, ветви которых тянутся на территорию снаружи. Сезон дождей на Бали продолжается с ноября по март. При этом конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от района острова. В Японии впервые провели соревнования по сну с призовым фондом в 2 миллиона 220 тысяч йен. Это более миллиона рублей. Конкурс получил название «Mad Race». Он прошел 5 октября в Токио. На голову участников надели устройство для мониторинга мозговых волн. Измерялись три фактора – глубина и качество сна, время засыпания и стабильность сна на протяжении всей сессии. Эти показатели суммировались, чтобы выбрать победителя. Необычный размер главного приза в 2 миллиона 220 тысяч йен был вдохновлен символом сна «З», где буква «З» визуально схожа с цифрой 2. Организатором выступила компания, которая хочет привлечь внимание к проблемам сна. Например, в Японии его средняя продолжительность – одна из самых низких в мире. В соревновании приняли участие 75 человек в возрасте от 20 до 50 лет. Участники боролись за победу, пытаясь достичь самого глубокого, быстрого и стабильного сна в течение 90 минут. Победительницей конкурса стала женщина. Она показала лучший результат по скорости засыпания и глубине сна. Почти половина россиян заявили о готовности отказаться от

кафе и ресторанов ради путешествий. Это следует из соцопроса одного из ведущих российских интернет-сервисов для туристов. Так, перед путешествием почти половина опрошенных начинают сокращать расходы на кофе, рестораны и доставку еды. 47% стараются экономить на развлечениях. При этом 42% готовы отказаться почти от всех необязательных трат. Что касается самого путешествия, то больше половины опрошенных в отпуске не желает экономить на расположении жилья. Примерно столько же на впечатлениях, 37% на еде и ресторанах. В то же время в поездках больше половины туристов экономят на покупках и стараются пользоваться общественным транспортом. И к этому часу это все о правилах хорошего отдыха. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest.

0: Реклама.
1: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2, 6+.

0: В Санкт-Петербурге 17:00.
1: Юджин Кроу. Right now.
2: Есть множество вещей, которыми можно восхищаться издалека, но отдых после подвигов великих трудовых к ним не относится. Тут нужно восхищаться и наслаждаться в непосредственной близости, а лучше напрямую участвуя. И в предвкушениях красивых да пролетят стремительно, а может даже как-то случайно, продуктивно последние минуты четверга. Доброго вечера.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Алло, ну, как там с бизнесом?
14: Что? Вы кому звоните?
13: Твоему бизнесу звоню.
14: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя.

0: универсальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря.

0: И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Маршрут перестроен. Поверните в «Стокман». На сумасшедшие дни в «Стокман». Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в «Стокман».

0: Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Auto Report.
1: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Кроссовер Volga K40 скоро получит новый салон. Правда, в представительстве марки пока не подтвердили сроки и стоимость. Интерьер сильно изменится и станет таким же, как у китайского донора. Вместо большого вертикального экрана появится горизонтальный дисплей. Также кроссовер получит новую переднюю панель, другой руль и центральный подлокотник, который открывается кнопкой. Главное отличие от китайца – цвет у Volga салон будет в основном черным. Напомню, что сам кузов K40 уже обновили раньше, но салон тогда оставили старым. Компания Acura официально поделилась планами на будущее. В ближайшие годы бренд выпустит 3 новых кроссовера и совершенно новую гибридную систему на базе двигателя V6. Главные новинки мы увидим в 2028 году. Главным гигантом станет самый большой автомобиль в истории марки. Это будет 8-местный семейный кроссовер, который встанет на ступень выше нынешнего MDX. В этом же году на рынок выйдет новое 4-е поколение RDX. Именно с него начнется установка гибридов с 2 электромоторами. Также Acura готовит машину для любителей ездить там, где нет асфальта. Подробностей о ней пока нет. Сама же гибридная система на базе V6 должна сделать машины мощнее, лучше подходящими для перевозки тяжелых прицепов и при этом более экономичными. Auto Report. Французская марка Alpine привезла на автосалон в Париже концепт-кар A310 Vision. Это шоу-кар, который выпустили к 55-летию обычной версии спорткара из 70-х и к 50-летию его модификации с мотором V6. Машина переосмысливает старый дизайн с помощью новых технологий, но серийной она не станет. Это просто дизайнерский эксперимент на новой архитектуре. Концепт очень широкий, более 2 метра в ширину и 4,5 в длину, а вот высота всего 1 метр и 18 сантиметров. Кузов сделан из алюминия, дно из углепластика с деталями в стиле болида Формулы-1. Машина получила необычные диски с буквой А, выдвижные фары и задний спойлер из 2 частей с прозрачной вставкой. И к этому часу это все о машинах и моторах.
0: Monte-Carlo Digest. Commercial time. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере.

0: Семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
12: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще... Покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: time.
1: Реклама.
2: Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечная» представляет программу «Привилегия быть собой». Есть вещи, которые нельзя купить. Время, тишину, ощущение, что день принадлежит только тебе. Но можно выбрать место, где все эти вещи уже есть. Место, где утро не начинается с тревоги, а вечер не заканчивается ощущением, что ты ничего не успел. Где релакс – это не пауза между задачами, а естественный ритм жизни. Таким местом задуман «Регалия» – коллекция курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Несколько форматов апартаментов для тех, кто ценит разное, но ищет одно – баланс между движением и покоем. Открытый бассейн, где зеркало воды отражает небо, а не экран смартфона. Двор-сад, по которому грех бежать. Здесь хочется идти медленно. Гранд-лобби с библиотекой и камином. Для вечеров, когда хорошая книга важнее новостей. Spine Wellness и фитнес-клуб. Для тела, которое тоже хочет внимания. Ресторан высокой кухни. Для ужинов, где нет места спешки. Закрытая охраняемая территория. Круглосуточный консьерж-сервис. Премиальная отделка и интерьеры от ведущей дизайнерской студии. Здесь забота встроена в само пространство. Тебе не нужно искать покой. Он тебя найдет сам. Старт продаж январь 2027 года. Регалия. Коллекция курортных резиденций. Жизнь в гармонии с собой.
3: ООО «Специализированный застройщик Алгоритм Солнечная». Подробности на regalia.rf. Проектная декларация на наш.дом.рф. Строительство финансирует АО «Банкдом.рф».
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
5: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Санкт-Петербурге в 6 вечера. Юджин Кроу. Right now. Если желание праздника опережает, собственно, праздник, может случиться неувязка. Пятницу или Новый год праздновать определенно рано. Но есть и актуальное на сегодня. Всемирный день мытья рук. Международный день встряски, пожалуй, обойдемся. День питания красными яблоками и день бренди Кальвадос, что технически тоже яблоки в иной просто форме. Уютного, теплого, сохраняя форму и с приятным содержанием. Вам отдыха и доброго вечера.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Характер – это стиль взаимодействия с миром. Дом от RBI – это яркий характер, выраженный в архитектуре. Выбирайте квартиру на сайте rbi.ru. RBI – жизнь искусства. Дом – характер. ООО «СЗ Измайловский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 15 по 21 октября. Карбонат свиной, охлажденный, 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
5: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-4111 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.
6: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Будут танцы, шоу и большой футбол на «Газпром-арене». 25 октября, в воскресенье, «Зенит» принимает «Динамо» из Махачкалы. Начало матча в 18:30. Откроет игру концерт «Бьянки» и масштабное мультимедийное шоу на поле. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран мира. Подробности на официальном сайте «Зенита». Детям до 14 лет скидка 50%. 0+.

0: Обзор культурных событий ближайшего уикенда. Куда идти за впечатлениями? Weekend Review.
1: Всем привет! В студии Сандра Клок. Прямо сейчас расскажу о самых интересных событиях грядущего уикенда. 16 октября в театре «Особняк» покажут премьерный спектакль «Макбет. Рассказ глупца». На сцене всего два человека и ни одного убийства. Все самое страшное уже произошло. Замылилось в воспоминаниях и пересказах, в бесконечных попытках осмыслить и разобраться в мотивах собственного поступка. И остались они вдвоем. Ужас сочится из стены, они разыгрывают странный спектакль, то и дело меняясь ролями. Уже не важно, кто есть кто. На языке физического театра и гран-гиньоля рассказывается история о двух людях, которые в конце концов уничтожат либо друг друга, либо этот мир.
0: Weekend Review.
1: 17 октября в пространстве Black Box на Казанской танцевальной компании Canon Dance покажет спектакль-балет «Мотылек». Постичь танцевальный язык норвежского хореографа Йо Стремгрена – задача, которая мало поддается вербальному описанию. Интуиция, пронзительный юмор, умение выстраивать неожиданные сюжетные линии – вот лишь штрихи, очерчивающие уникальный почерк мастера. Его приезд в Россию для постановки спектакля «Мотылек» в театре танца Canon Dance стал не просто творческим событием, но и стремлением хореографа расставить акценты на актуальных проблемах дня сегодняшнего. Феномен эффекта мотылька до сих пор остается загадкой. Известно, что, ориентируясь ночью по звездам в Луне, эти создания испытывают неудержимое влечение к яркому искусственному свету. Этот чарующий зов искажает их внутренний безупречный компас, уводя в неизвестность.
0: Weekend Review.
1: 18 октября на площадке «Скороход» покажут трагифарс Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Это стоит увидеть. Мелкий чиновник инсценирует собственную смерть, чтобы уйти от кредиторов и присвоить чужую личность. Но гибель оказывается не выходом, а входом в мир, где документ весит больше человека. В свое время пьеса ждала разрешения цензуры к постановке 30 лет. И до сих пор звучит очень остро. Режиссер постановки Александр Цирени, выпускник мастерской Юрия Бутусова. В его спектакле эмоциональная трансформация персонажей выходит на первый план. Действие строится как импрессионистская картина, где чувственное впечатление важнее нарратива. За постановочную творческую часть отвечает независимый театральный проект «Сторож», который объединил учеников и выпускников мастерской Бутусова и выпускников театральных вузов Петербурга.
0: Weekend Review.
1: 18 октября в рамках программы к премьере спектакля Никиты Кобелева «Последний год» по роману Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара» в медиа-центре «Новой сцены» Александринского театра состоится лекция Юрия Сапрыкина «Повесть о несбывшемся человеке». Современница и ученица Тынянова, литературовед Лидия Гинзбург, писала в своих дневниках: «Верую в историю, ибо знаю, как она переделывает души. Это одна из главных тем смерти Вазир Мухтара. Как меняющаяся эпоха переделывает человек, выводит на авансцену одни человеческие типы и делает невостребованными другие. Выдающийся русский дипломат и драматург Александр Сергеевич Грибоедов у Тыненова оказывается лишним в наступившем новом времени. Возможно, в этом рисунке судьбы мог узнать себя и автор романа, и читатели более поздних эпох». Юрий Сапрыкин расскажет о том, что может сказать роман Тынянова человеку на переломе времен.
0: Weekend Review.
1: 18 октября в лофт-пространстве «Стачка» будет гостить Никитинский театр из Воронежа со своей постановкой «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Автобиографическая история Ванигута о том, что он пережил во время Второй мировой войны, соединяет личное и фантастическое. Билли Пилигрим перемещается во времени и пространстве раз за разом, проживая реальные и вымышленные события своей жизни. Масштабное полотно разыграно на кухне. Предмет, блюдо или телевизионная реклама пробуждают воспоминания. Билли оказывается ребенком, военнопленным в Дрездене или путешественником на другую планету. Режиссер Артем Устинов говорит, что спектакль о невозможности спокойно жить в настоящем из-за трагических событий прошлого. И к этому часу это все о самых интересных событиях грядущего уикенда. Не пропустите главное.
0: Weekend Review. Обзор культурных событий ближайшего уикенда.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Realty Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Стало известно, за сколько лет россияне могут накопить на квартиру в среднем по стране, нужно 19,5 лет. Сейчас платеж по ипотеке почти в полтора раза больше, чем средний доход одного человека в месяц. Быстрее всего накопить на жилье можно на севере. Жителям Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов нужно всего 9 лет и 3 месяца. Сами люди оценивают свои шансы улучшить жилищные условия очень скромно, как и доступность ипотеки. Самые высокие оценки по всем этим пунктам ставят жители Татарстана, Тюменской области и Ямала.
1: Realty Report.
3: Вступление Кипра в Шенгенскую зону откладывается на 27-й год. Ранее президент страны обещал запуск в 26-м году, но переговоры с Брюсселем затянулись. Главная проблема – буферная зеленая линия, которая делит остров. Евросоюз боится, что через нее в Европу поедут нелегальные мигранты. Они могут попасть на Северный Кипр, перейти на юг и улететь в Евросоюз без фиксации в системе контроля. Кипр не хочет делать из этой границы жесткий кордон. Власти предлагают усилить проверки прямо в аэропорт.
1: Realty Report.
3: В Испании набирает силу новый тренд. Молодые люди все чаще уезжают из больших городов в деревни. Исследование показало, что 13% тех, кто ищет съемное жилье, планируют переехать в маленький городок, где живет менее 10 тысяч человек. Это не пенсионеры, а люди в среднем 35 лет с зарплатой от 1000 до 3000 евро, которые часто все еще живут с родителями. Причина в том, что жилье в Мадриде, Барселоне или Малаге стало им не по карману. За последний год цены на покупку квартиры выросли на 14,7%, на аренду на 10,9%, а зарплаты почти не изменились. Из-за этого лишь 14% молодых испанцев могут начать жить отдельно, а средний возраст

возраст ухода из дома вырос до 30 лет. Чаще всего переезжают жители Каталонии, Андалусии и Мадрида. Эксперты говорят, что для властей это сигнал, чтобы люди остались в селах, нужно срочно развивать там инфраструктуру. И к этому часу это все о том, где хорошо жить. Monte Carlo Digest.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров первых. Премьер.

0: уникальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333. Рассрочка предоставляет застройщику ОСЗМО. Война декларация. Сайдер.рф.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.

0: 3,44,80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Сохрани глаза здоровые, поменяй очки на новые.
2: Оптики «Зайди, увидишь» и «Цейс». Меняем старые очки на новые со скидкой до 50%. Подробности в оптиках «Зайди, увидишь» и «Цейс» до 20 ноября.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Три ярких события в одном билете. В воскресенье 25 октября «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» на «Газпром-арене». Это больше, чем матч. Вас ждут уникальное мультимедийное шоу в стиле культовой игровой вселенной, концерт «Бьянки» и большой футбол. Это нужно увидеть своими глазами. Подробности на официальном сайте «Зенита». Детям до 14 лет скидка 50%. 0+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет. Radio Monte Carlo.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17.50. 18+.
3: Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама-стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама-стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. И по Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
4: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
5: Рассрочка предоставляет застройщик ОСЗ МО. Тайная декларация. Сайт mr.com.ru.
6: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2. 6+.

0: Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Ламбер 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя.

0: уникальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС Радар. ООО «Автостат».
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Wellness Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Большое количество клетчатки в рационе помогает лучше спать. Ученые изучили данные более 3500 взрослых и заметили связь. В дни, когда люди ели больше овощей, фруктов и злаков, у них был более глубокий сон и длиннее фазы сновидений. При этом поверхностного сна стало меньше, а ночной пульс снизился. Клетчатка кормит полезные бактерии в кишечнике. Продукты их работы влияют на обмен веществ и воспаление в теле. Через эти процессы еда может менять и качество сна. Но клетчатка не лечит бессонницу, это лишь полезная связь. Врачи напоминают, что норма для взрослого от 25 до 30 граммов клетчатки в день. Ее много во фруктах, овощах, бобовых и крупах.
1: Wellness Report.
3: Ученые обнаружили, что тишина может помочь мозгу создавать новые нейроны. Тишина нужна не только для отдыха от шума. Исследования на животных показали, что звуковая среда может влиять на сами процессы в мозге, в том числе в гиппокампе, который участвует в формировании памяти и обучении. В эксперименте животных помещали в разные звуковые условия. Они слушали музыку, белый шум или находились в тишине. У группы, которая пребывала в тишине, наблюдалось увеличение числа новых клеток в гиппокампе. Однако важно уточнить, что эксперимент проводили на животных. Он не доказывает, что человеку достаточно провести пару часов в тишине, чтобы стимулировать образование новых нейронов. Доказано, помогает поддерживать здоровье мозга регулярная физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и интеллектуальная нагрузка.
1: Wellness Report.
3: Математики из Испании вычислили формулу разрушения брака. Они создали модель, которая объясняет, почему пары расходятся. Ученые уподобили брак закрытой системе. Без постоянной подпитки энергии она разрушается сама по себе. Для счастья партнерам нужно стараться больше, чем им комфортно. Самая тяжелая нагрузка ложится на того, кто быстрее превращает свои усилия в любовь. Такого человека называют эмоционально эффективным. Именно он берет на себя основную тяжесть стресса и внешних кризисов, чтобы спасти союз. Идея пришла ученым после просмотра фильма «Анатомия падения». В реальности статистика подтверждает это. В некоторых западных странах до 50% браков не доживают до 25 лет. Современный брак требует колоссальной отдачи. Если партнеры не справляются с дисбалансом, их ждет расставание. Любовь не спасет, если не действовать сообща. И к этому часу это все о здоровье и красоте.
0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.

0: Commercial time. Реклама.
1: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-44-741.
3: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 15 по 21 октября. Карбонат свиной, охлажденный, 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Commercial time. Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк-300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк-300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: С 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге впервые пройдут «Дни креатива». Экономики. Международный форум, где творчество становится капиталом. Участники из более 30 стран и свыше 400 спикеров. Технологии и народные промыслы. Мода и медиа. Бизнес и тренды. Здесь рождаются новые идеи, проекты и возможности для сотрудничества. Ждем вас. Подробности на сайте economiccreativeday.com.

0: Commercial time. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика капучино.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land – твой выбор, твой характер.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов и семиместный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредит на Сберкарте 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: ОКО представляет.
10: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в ОКО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОКО. 18+.
14: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Commercial time.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озонбанка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
5: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
6: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
7: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 000 рублей. Подробности на tenet.ru.
8: Цена действительно на комплектацию Prime.
9: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
10: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
11: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустируют Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Best lounge and chill out music.
1: I think I miss you.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет. Radio Monte Carlo.